0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 16-18 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Если бы в сердце не ранили нас так часто, кем бы мы были? Какими мы? Если единственное лекарство, чтобы стать сильной, не витамины. Со временем понимаю, что нервы стали железными, а трудности лишь закалили.

0: Станович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: 9.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Наше радио. Барановичи ФМ.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 16-18 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Барановичи ФМ. Наше радио.
1: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Втор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: jazz, Yana.
1: What? I don't understand.
2: Реклама. Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395. Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029 525 87 25.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: talk about.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой iCloud.

вокзала, и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас не

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Сила — это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
2: Слушай своє на Барановичі FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-18 тепла. Вечером 15-16. Ночь ожидается 10-12 градусов выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство. Стабильная зарплата. Обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-18 тепла. Вечером 15-16. Ночь ожидается 10-12 градусов выше 0.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Богдановичи FM. Наше радио.
1: If you ask a stupid question,

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги» в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с актуальных тем этой недели. Помочь молодым людям адаптироваться. Порядка 400 специалистов, прибывших на свои первые рабочие места, собрал в Барановичах на неделе форум с участием руководства города. В Доме культуры развернулась выставка, презентующая потенциал предприятий и организаций от образования и медицины до промышленности и стальной магистрали. В зрительном зале участников мероприятия объединил открытый диалог. Как отметил председатель горосполкома Максим Антонюк, приветствуя присутствующих, важно оставить перед собой амбициозные цели и достигать их. Юноши и девушки получили возможность задать Максиму Анатольевичу волнующие вопросы. Их интересовали, какие преференции предоставляются молодым специалистам, как можно проявить свои лидерские качества, какие векторы развития Барановичей ключевые для обозримого будущего. Говорили о совершенствовании инфраструктуры, в том числе электромобилей. Диалог открытый и честный. Глава города поделился воспоминаниями о том, как он пришел на свое первое рабочее место и какие локации выбирает для прогулок по городу в свободное время. Максим Антонюк выразил уверенность, что в Барановичах каждый получит нужные компетенции и закрепится в коллективе. В этом году в кадровом составе предприятий и организаций добавилось 800 молодых работников. В числе самых многочисленных пополнений – автоагрегатный завод, порядка 50 человек. Столько же заступило на 558-й авиаремонтный завод. Врачи, интерны и медсестры. Система здравоохранения Барановичей в этом году пополнилась почти 80 молодыми специалистами. Как рассказала заместитель главного врача центральной поликлиники Татьяна Санчук, после вуза на первое рабочее место заступил 31 человек. Еще 48 со средним медицинским образованием. Они пришли в больницы и поликлиники города в августе. Более чем за месяц адаптировались и познакомились с коллективами. Преодолеть трудности помогает институт наставничества. Это главная точка опоры. В команде медиков врач общей практики центральной поликлиники Полина Кухарчик. Старшие коллеги поддерживают и помогают быстрее освоиться, войти в профессию. Опыт становится поддержкой для новых идей и общения с пациентами, которые порой с настороженностью относятся к новичкам в своем деле, поделилась Полина Кухарчик.
2: Интернатуру я год проходила в своем отделении, поэтому я была уже знакома с коллективом. Приступить к работе было довольно-таки из-за этого несложно. Влилась в коллектив я хорошо. Если есть какие-то вопросы, на них спокойно отвечают, разбирают, даже если надо 10 раз. Коллеги встретили очень приятно, была даже приветственная вечеринка. Нам выделили наставника. К наставнику можно обратиться в любое время дня и ночи, поэтому чувствуется из-за этого какое-то спокойствие, что есть какая-то защита. Пациенты делятся на несколько групп. Конечно же, в первую очередь, в основном все рады, что приходят на участковую деятельность и их может наблюдать. Но некоторые, конечно, да, воспринимают, что молодой специалист, еще не хватает опыта, но с учетом того, что ты всегда можешь проконсультироваться с заведующей или даже с наставником вместе с пациентом, то их как-то это успокаивает. Ко всем можно подобрать свою методику.
1: На неделе глава первого региона Петр Пархомчик провел совещание по кадровым вопросам. Итогом стали 3 новых назначения и 4 заключенных трудовых договора. Среди главных решений – пост руководителя Брестского областного управления жилищно-коммунального хозяйства. Он доверен Василию Дзюбинскому. До этого специалист возглавлял филиал Барановичи «Водоканал» предприятия «Брест-Водоканал». В инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи новый начальник. Руководителя коллективу представил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области Павел Брилевский и председатель горосполкома Максим Антонюк. Максим Грицевич окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь. Свой трудовой путь в налоговых органах начал в 2012 году с должности государственного налогового инспектора инспекции по центральному району Минска. Имеет большой опыт работы в первом регионе. До настоящего времени занимал пост заместителя начальника инспекции, начальник управления оперативных мероприятий областной инспекции. Обращаясь к сотрудникам, Павел Брилевский дал высокую оценку профессиональным качествам назначенца. Он выразил уверенность, что управленческие и организаторские способности Максима Александровича совместно с подчиненными позволят достичь должных результатов уже в скором будущем.
3: В налоговых органах Максим Александрович работает с сентября 2012 года, с 2019 года в областном аппарате в должности заместителя начальника областной инспекции. За время работы проявил высокие профессиональные и деловые качества руководителя. Заслуги его отмечены различными высокими наградами как Министерства по налогам и сборам, так и наградами иных государственных органов. Поэтому Максиму Александровичу желаю успехов, удачи в новой должности, на новом рабочем месте, взаимопонимания и восприятия в коллективе.
1: Барановичская инспекция Министерства по налогам и сборам способна и обязана стать лучшей в своей подгруппе, подчеркнул глава города Максим Антонюк. По его убеждению, для достижения цели есть все задатки. Каждому специалисту важно добросовестно выполнять задачи, ведь именно от этого зависит, насколько процветающим и ухоженным будет наш город. Максим Анатольевич пожелал новому руководителю никогда не стоять на месте, постоянно двигаться вперед и повышать свои компетенции.
4: Я думаю, все здесь присутствующие видят те усилия, которые прикладывает местная власть, особенно в последние годы, для того, чтобы город благоустраивался. У нас возникают новые производства, у нас открываются новые предприятия, у нас развивается частный бизнес. Но от вас очень бы хотелось той помощи, которая есть, в еще большем ключе, чтобы у нас не было вот этих нерадивых налогоплательщиков, чтобы каждый житель города Барановича, каждый собственник предприятия понимал, что его святая обязанность – это внести положенные средства в бюджет в виде налогов, а бюджет, в свою очередь, их потратит только на развитие нашего города. Я хочу пожелать Максиму Александровичу удачи. Со своей стороны хочу сказать, что местная власть всегда будет вас поддерживать. Мы открыты для диалога, и я надеюсь, тот диалог, который у нас был, а еще и в лучшей мере, у нас будет продолжаться.
1: Сталинский район принимает областной конкурс среди представителей средств массовой информации. Участники возложили цветы в мемориальном комплексе Стасина. К присутствующим обратился заместитель председателя Брестского облсполкома Виктор Рафалович, отметив, что урочище – это место с незаживающей раной, где лежат тысячи ни в чем не повинных людей. Такое не должно повториться, подчеркнул замгубернатора. Ключевым событием дня стала церемония чествования медиасообщества Первого региона. Дипломы и благодарности вручены победителям ежегодного соревнования среди редакций региональных СМИ и журналистов. Дипломом за плодотворную работу по информированию населения в сфере безопасности жизнедеятельности и реализацию проекта «Безопасный город» отмечено Барановичское радиовещание «Наше радио». Награду руководителю СМИ Светлане Кудрявцевой вручила начальник главного управления идеологической работы по делам молодежи облсполкома Татьяна Гагакова.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: В единстве наша сила. В Барановичах прошел единый день информирования. День народного единства и национальная гордость. Открытый диалог состоялся на базе Ледового дворца Барановичей. В конференц-зале председатель горосполкома Максим Антонюк встретился с представителями спортивной общественности. Глава города поделился мнением о значении эпохального события. 17 сентября 1939-го – особенная дата для белорусов. Это день воссоединения искусственно разделенного белорусского народа в результате Рижского мирного договора 1921 года. Дата приурочена к началу похода Красной Армии в 1939 году, когда Западная Беларусь и БССР объединились, восстановив историческую справедливость. Именно 17 сентября все белорусы получили возможность жить и развиваться вместе, а также потенциал для построения своего независимого государства. О периоде и проводимых социалистических преобразованиях рассказала присутствующим старший научный сотрудник Краеведческого музея Ирина Черник. После воссоединения Западной Беларуси и БССР Барановичи стали областным центром. В городе насчитывалось около 27 тысяч жителей. В Барановичах открывались новые и реконструировались старые промышленные предприятия. Совершенствовалось здравоохранение. было налажено бесплатное медицинское обслуживание, а также народное образование. Обучение велось на белорусском, русском, польском и еврейском языках. Начинает действовать Государственный учительский институт, Музей изобразительного искусства, Областной драматический театр, Центральная библиотека. До 1941 года практически была ликвидирована безработица. Память о тех событиях живет в сердцах, потому что они стали актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Как подчеркнул в ходе встречи Максим Антонюк, этот день служит объективным напоминанием о самодостаточности белорусской нации, незыблемости традиций и преемственности поколений. 17 сентября Беларусь в шестой раз отметит День народного единства. За относительно небольшой промежуток времени праздник укоренился и обрел свои традиции. В преддверии значимой даты на территории Баранычского региона запланированы различные мероприятия. В частности, 15 сентября состоится молодежный велопробег, сообщила первый секретарь райкома БРСМ Анастасия Харченко. По ее словам, участие в марафоне примут начинающие специалисты. 16 и 17 числа тематическая площадка развернется в стенах БРГУ. Для студентов организуют интерактивный атриум-брейк, а также квест-игру на знание поворотных исторических моментов, тех самых точек, где решалась судьба поколений. Целеустремленные и амбициозные. Городской этап популярного республиканского конкурса «Суперпрофи-2026» собрал 9 молодых работников из ключевых сфер экономики и социальной жизни Барановичей. В городском доме культуры на сцену продемонстрировать свое мастерство выходили педагоги, инженеры, экономисты, медики, юристы и правоохранители. Напутствовала участников победитель республиканского этапа инициативы «Суперпрофи-2025» в сфере связи и информатизации Карина Лубешко. Достижения личные и профессиональные молодые специалисты отразили в номинации «Видеоролик». Креативность в визитке, а таланты проявили в творческом состязании. Они играли на бас-гитаре, пели о родной Белоруссии, декламировали стихи. Определить лучших предстояло компетентному жюри в составе начальника отдела идеологической работы по делам молодежи горосполкома Оксаны Щербы, руководителя отдела организационно-кадровой работы Натальи Храмовой, начальника отдела культуры Натальи Михальчик, депутата областного совета Сергея Пятигорова, начальника отдела рынка и труда заработной платы Управления по труду, занятости и соцзащите Зинаиды Зданович и второго секретаря горкома БРСМ Елизаветы Канталтас. Лидеры названы в трех номинациях. Они защитят честь Барановичей в областном туре. В сфере образования и науки учитель русского языка и литературы гимназии номер 4 Анастасия Лазарчик. В области транспорта и коммуникации водитель автобуса городских перевозок и бренд-маркетолог автобусного парка Павел Скипор. В здравоохранении фельдшер выездной бригады станции скорой и неотложной медицинской помощи Виктория Яковчук.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Новая спортивная локация в Барановичах. В микрорайоне Боровки появился канатный городок. Площадка разместилась в парке семейных деревьев по улице Андреева. Идея создания принадлежит членам молодежного совета «Искра» городского отделения Белорусской партии «Беларусь». Благоустройством территории занималось предприятие «Барановичремстрой». Специалисты установили скамейки, подготовили участок. Организационные вопросы взял на себя физкультурно-спортивный клуб «Виктория». Объединив усилия всех сторон, удалось реализовать проект, цель которого – подарить радость движения на свежем воздухе. На неделе состоялось открытие объекта. Участие в торжественной церемонии приняли председатель Горсовета депутатов Виктор Колосовский, член Совета городского отделения Белорусской партии «Беларусь» Татьяна Чилик, начальник отдела спорта горосполкома Александр Цыганчук и другие гости, а также местные жители. Обращаясь к присутствующим, Виктор Колосовский отметил, что изначально главная задача заключалась не просто в монтаже конструкции, а в создании среды, вдохновляющей граждан на здоровый образ жизни. слову, площадка выбрана не случайно. Парк не должен оставаться исключительно зеленой зоной. Его намерены сделать центром притяжения для всей семьи. Первым шагом к этой цели было обустройство в прошлом году современного воркаут-комплекса для уличных тренировок. Также при поддержке партии «Беларусь», напомнил Виктор Колосовский. Новый объект предназначен именно для детей среднего возраста. Есть пространство для малышей и взрослых, но не хватало еще одного звена, чтобы для каждого поколения нашло свое место. Об этом рассказал член областного штаба молодежного движения «Искра» Илья Давидович. Новую локацию тут же испытали на прочность. Для ребят организовали веселые соревнования с наградами для самых смелых и быстрых. И о спорте. В Барановичах пройдет турнир по волейболу памяти Владимира Решетко, который посвятил свою жизнь развитию родного города. Он ушел из жизни в марте 2026-го. На протяжении многих лет возглавлял станкостроительный завод «Атлант», где проявил себя как талантливый руководитель и организатор. Особое место в его жизни занимал спорт. Владимир Владимирович являлся председателем правления волейбольного клуба «Атлант» и многое сделал для совершенствования этого направления. Был удостоен высоких государственных наград и звания почетного гражданина Барановичей. Соревнования среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ примет спорткомплекс «Атлант» 17 и 18 сентября. В состязаниях будут участвовать ребята со всей республики, которая представляет резерв для профессиональных команд. Заявлены клубы Пинска, Волковыска, Минска и Барановичей. Откроют соревновательную программу 17 сентября юные спортсменки нашего города. Их соперником станет столичная дружина. Начало в 12:30. Официальное открытие намечено в этот день на 16 часов. Итоги подведут в пятницу 18 сентября. Лучших отметят призами и дипломами. На неделе стало известно, что «Жирандоля» в третий раз соберет любителей бега в Барановичском районе. Легкоатлетический трейл на этот раз примет парк «Отель Ярки» в Колбовичах. Как рассказал директор физкультурно-спортивного клуба «Надежда» Александр Воронец, мероприятие 3 октября станет настоящим спортивным праздником для всей семьи. Предусмотрены дистанции для детей. Участникам до 9 лет предложат преодолеть 800 метров. В возрасте от 9 до 14 лет 1,5 километра, взрослым можно выбрать дистанцию в 3, 5, 10 или 21 километр. Александр Воронец отметил, что каждый на финише получит оригинальную медаль и призы от спонсоров фестиваля. На протяжении дня будут организованы интерактивные зоны, а до места проведения из Барановичей можно будет добраться на отдельно организованном транспорте. Регистрацию уже прошли более 150 человек. Ожидается, что забег соберет порядка 500 приверженцев здорового образа жизни. Начало в 12:30. Дополнительная информация по телефону плюс 375-29-724-19-24. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-18 тепла. Вечером 15-16. Ночь ожидается 10-12 градусов выше 0.

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО Барановича приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
2: Ами, акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-18 тепла. Вечером 15-16. Ночь ожидается 10-12 градусов выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-18 тепла. Вечером 15-16. Ночь ожидается 10-12 градусов выше 0.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Авто выбирай на бутик «Автобай».
3: Авто продавай на бутик «Автобай».
2: Авто меняй на бутик «Автобай».
3: Авто покупай на бутик «Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «бутикавто.бай».
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 16-18 тепла. Вечером 15-16. Ночь ожидается 10-12 градусов выше нуля.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Реклама.
2: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: как сон.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги». В студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с актуальных тем этой недели. Помочь молодым людям адаптироваться. Порядка 400 специалистов, прибывших на свои первые рабочие места, собрал в Барановичах на неделе форум с участием руководства города. В Доме культуры развернулась выставка, презентующая потенциал предприятий и организаций от образования и медицины до промышленности и стальной магистрали. В зрительном зале участников мероприятия объединил открытый диалог. Как отметил председатель горосполкома Максим Антонюк, приветствуя присутствующих, важно оставить перед собой амбициозные цели и достигать их. Юноши и девушки получили возможность задать Максиму Анатольевичу волнующие вопросы. Их интересовали, какие преференции предоставляются молодым специалистам, как можно проявить свои лидерские качества, какие векторы развития Барановичей ключевые для обозримого будущего. Говорили о совершенствовании инфраструктуры, в том числе электромобилей. Диалог открытый и честный. Глава города поделился воспоминаниями о том, как он пришел на свое первое рабочее место и какие локации выбирает для прогулок по городу в свободное время. Максим Антонюк выразил уверенность, что в Барановичах каждый получит нужные компетенции и закрепится в коллективе. В этом году в кадровом составе предприятий и организаций добавилось 800 молодых работников. В числе самых многочисленных пополнений – автоагрегатный завод, порядка 50 человек. Столько же заступило на 558-й авиаремонтный завод. Врачи, интерны и медсестры. Система здравоохранения Барановичей в этом году пополнилась почти 80 молодыми специалистами. Как рассказала заместитель главного врача центральной поликлиники Татьяна Санчук, после вуза на первое рабочее место заступил 31 человек. Еще 48 со средним медицинским образованием. Они пришли в больницы и поликлиники города в августе. Более чем за месяц адаптировались и познакомились с коллективами. Преодолеть трудности помогает институт наставничества. Это главная точка опоры. В команде медиков – врач общей практики центральной поликлиники Полина Кухарчик. Старшие коллеги поддерживают и помогают быстрее освоиться, войти в профессию. Опыт становится поддержкой для новых идей и общения с пациентами, которые порой с настороженностью относятся к новичкам в своем деле, поделилась Полина Кухарчик.
2: Интернатуру я год проходила в своем отделении, поэтому я была уже знакома с коллективом. Приступить к работе было довольно-таки из-за этого несложно. Влилась в коллектив я хорошо. Если есть какие-то вопросы, на них спокойно отвечают, разбирают, даже если надо 10 раз. Коллеги встретили очень приятно, была даже приветственная вечеринка. Нам выделили наставника. К наставнику можно обратиться в любое время дня и ночи, поэтому чувствуется из-за этого какое-то спокойствие, что есть какая-то защита. Пациенты делятся на несколько групп. Конечно же, в первую очередь, в основном все рады, что приходят на участковую деятельность и их может наблюдать. Но некоторые, конечно, да, воспринимают, что молодой специалист, еще не хватает опыта, но с учетом того, что ты всегда можешь проконсультироваться с заведующей или даже с наставником вместе с пациентом, то их как-то это успокаивает. Ко всем можно подобрать свою методику.
1: На неделе глава первого региона Петр Пархомчик провел совещание по кадровым вопросам. Итогом стали 3 новых назначения и 4 заключенных трудовых договора. Среди главных решений – пост руководителя Брестского областного управления жилищно-коммунального хозяйства. Он доверен Василию Дзюбинскому. До этого специалист возглавлял филиал Барановичи «Водоканал» предприятия «Брест-Водоканал». В инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи новый начальник. Руководителя коллективу представил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области Павел Брилевский и председатель горосполкома Максим Антонюк. Максим Грицевич окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь. Свой трудовой путь в налоговых органах начал в 2012 году с должности государственного налогового инспектора инспекции по центральному району Минска. Имеет большой опыт работы в первом регионе. До настоящего времени занимал пост заместителя начальника инспекции, начальник управления оперативных мероприятий областной инспекции. Обращаясь к сотрудникам, Павел Брилевский дал высокую оценку профессиональным качествам назначенца. Он выразил уверенность, что управленческие и организаторские способности Максима Александровича совместно с подчиненными позволят достичь должных результатов уже в скором будущем.
3: В налоговых органах Максим Александрович работает с сентября 2012 года, с 2019 года в областном аппарате в должности заместителя начальника областной инспекции. За время работы проявил высокие профессиональные и деловые качества руководителя. Заслуги его отмечены различными высокими наградами как Министерства по налогам и сборам, так и наградами иных государственных органов. Поэтому Максиму Александровичу желаю успехов, удачи в новой должности, на новом рабочем месте, взаимопонимания и восприятия в коллективе.
1: Барановичская инспекция Министерства по налогам и сборам способна и обязана стать лучшей в своей подгруппе, подчеркнул глава города Максим Антонюк. По его убеждению, для достижения цели есть все задатки. Каждому специалисту важно добросовестно выполнять задачи, ведь именно от этого зависит, насколько процветающим и ухоженным будет наш город. Максим Анатольевич пожелал новому руководителю никогда не стоять на месте, постоянно двигаться вперед и повышать свои компетенции.
4: Я думаю, все здесь присутствующие видят те усилия, которые прикладывает местная власть, особенно в последние годы, для того, чтобы город благоустраивался. У нас возникают новые производства, у нас открываются новые предприятия, у нас развивается частный бизнес. Но от вас очень бы хотелось той помощи, которая есть, в еще большем ключе, чтобы у нас не было вот этих нерадивых налогоплательщиков, чтобы каждый житель города Барановича, каждый собственник предприятия понимал, что его святая обязанность – это внести положенные средства в бюджет в виде налогов, а бюджет, в свою очередь, их потратит только на развитие нашего города. Я хочу пожелать Максиму Александровичу удачи. Со своей стороны хочу сказать, что местная власть всегда будет вас поддерживать. Мы открыты для диалога, и я надеюсь, тот диалог, который у нас был, а еще и в лучшей мере у нас, будет продолжаться.
1: Столинский район принимает областной конкурс среди представителей средств массовой информации. Участники возложили цветы в мемориальном комплексе Стасина. К присутствующим обратился заместитель председателя Брестского облсполкома Виктор Рафалович, отметив, что урочище – это место с незаживающей раной, где лежат тысячи ни в чем не повинных людей. Такое не должно повториться, подчеркнул замгубернатора. Ключевым событием дня стала церемония чествования медиасообщества Первого региона. Дипломы и благодарности вручены победителям ежегодного соревнования среди редакций региональных СМИ и журналистов. Дипломом за плодотворную работу по информированию населения в сфере безопасности жизнедеятельности и реализацию проекта «Безопасный город» отмечено Барановичское радиовещание «Наше радио». Награду руководителю СМИ Светлане Кудрявцевой вручила начальник главного управления идеологической работы по делам молодежи облсполкома Татьяна Гагакова.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: В единстве наша сила. В Барановичах прошел единый день информирования. День народного единства и национальная гордость. Открытый диалог состоялся на базе Ледового дворца Барановичей. В конференц-зале председатель горосполкома Максим Антонюк встретился с представителями спортивной общественности. Глава города поделился мнением о значении эпохального события. 17 сентября 1939-го – особенная дата для белорусов. Это день воссоединения искусственно разделенного белорусского народа в результате Рижского мирного договора 1921 года. Дата приурочена к началу похода Красной армии в 1939 году, когда Западная Беларусь и БССР объединились, восстановив историческую справедливость. Именно 17 сентября все белорусы получили возможность жить и развиваться вместе, а также потенциал для построения своего независимого государства. О периоде и проводимых социалистических преобразованиях рассказала присутствующим старший научный сотрудник Краеведческого музея Ирина Черник. После воссоединения Западной Беларуси и БССР Барановичи стали областным центром. В городе насчитывалось около 27 тысяч жителей. В Барановичах открывались новые и реконструировались старые промышленные предприятия. Совершенствовалось здравоохранение – было налажено бесплатное медицинское обслуживание, а также народное образование. Обучение велось на белорусском, русском, польском и еврейском языках. Начинает действовать Государственный учительский институт, Музей изобразительного искусства, Областной драматический театр, Центральная библиотека. До 1941 года практически была ликвидирована безработица. Память о тех событиях живет в сердцах, потому что они стали актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Как подчеркнул в ходе встречи Максим Антонюк, этот день служит объективным напоминанием о самодостаточности белорусской нации, незыблемости традиций и преемственности поколений. 17 сентября Беларусь в шестой раз отметит День народного единства. За относительно небольшой промежуток времени праздник укоренился и обрел свои традиции. В преддверии значимой даты на территории Барановичского региона запланированы различные мероприятия. В частности, 15 сентября состоится молодежный велопробег, сообщила первый секретарь райкома БРСМ Анастасия Харченко. По ее словам, участие в марафоне примут начинающие специалисты. 16 и 17 числа тематическая площадка развернется в стенах БРГУ. Для студентов организуют интерактивный атриум-брейк, а также квест-игру на знание поворотных исторических моментов, тех самых точек, где решалась судьба поколений. Целеустремленные и амбициозные. Городской этап популярного республиканского конкурса «Суперпрофи-2026» собрал 9 молодых работников из ключевых сфер экономики и социальной жизни Барановичей. В городском доме культуры на сцену продемонстрировать свое мастерство выходили педагоги, инженеры, экономисты, медики, юристы и правоохранители. Напутствовала участников победитель республиканского этапа инициативы «Суперпрофи-2025» в сфере связи и информатизации Карина Лубешко. Достижения личные и профессиональные молодые специалисты отразили в номинации «Видеоролик». Креативность – визитки, а таланты проявили в творческом состязании. Они играли на бас-гитаре, пели о родной Белоруссии, декламировали стихи. Определить лучших предстояло компетентному жюри в составе начальника отдела идеологической работы по делам молодежи горосполкома Оксаны Щербы, руководителя отдела организационно-кадровой работы Натальи Храмовой, начальника отдела культуры Натальи Михальчик, депутата областного совета Сергея Пятигорова, начальника отдела рынка и труда заработной платы управления по труду, занятости и соцзащите Зинаиды Зданович и второго секретаря горкома БРСМ Елизаветы Канталтас. Лидеры названы в трех номинациях. Они защитят честь Барановичей в областном туре. В сфере образования и науки учитель русского языка и литературы гимназии номер 4 Анастасия Лазарчик. В области транспорта и коммуникации водитель автобуса городских перевозок и бренд-маркетолог автобусного парка Павел Скипор. В здравоохранении фельдшер выездной бригады станции скорой и неотложной медицинской помощи Виктория Яковчук.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Новая спортивная локация в Барановичах. В микрорайоне Боровки появился канатный городок. Площадка разместилась в парке семейных деревьев по улице Андреева. Идея создания принадлежит членам молодежного совета «Искра» городского отделения белорусской партии «Беларусь». Благоустройством территории занималось предприятие «Барановичремстрой». Специалисты установили скамейки, подготовили участок. Организационные вопросы взял на себя физкультурно-спортивный клуб «Виктория». Объединив усилия всех сторон, удалось реализовать проект, цель которого – подарить радость движения на свежем воздухе. На неделе состоялось открытие объекта. Участие в торжественной церемонии приняли председатель Горсовета депутатов Виктор Колосовский, член Совета городского отделения Белорусской партии «Беларусь» Татьяна Чилик, начальник отдела спорта горосполкома Александр Цыганчук и другие гости, а также местные жители. Обращаясь к присутствующим, Виктор Колосовский отметил, что изначально главная задача заключалась не просто в монтаже конструкции, а в создании среды, вдохновляющей граждан на здоровый образ жизни. К слову, площадка выбрана не случайно. Парк не должен оставаться исключительно зеленой зоной. Его намерены сделать центром притяжения для всей семьи. Первым шагом к этой цели было обустройство в прошлом году современного воркаут-комплекса для уличных тренировок. Также при поддержке партии «Беларусь», напомнил Виктор Колосовский. Новый объект предназначен именно для детей среднего возраста. Есть пространство для малышей и взрослых, но не хватало еще одного звена, чтобы для каждого поколения нашлось свое место. Об этом рассказал член областного штаба молодежного движения «Искра» Илья Давидович. Новую локацию тут же испытали на прочность. Для ребят организовали веселые соревнования с наградами для самых смелых и быстрых. И о спорте. В Барановичах пройдет турнир по волейболу памяти Владимира Решетко, который посвятил свою жизнь развитию родного города. Он ушел из жизни в марте 2026-го. На протяжении многих лет возглавлял станкостроительный завод «Атлант», где проявил себя как талантливый руководитель и организатор. Особое место в его жизни занимал спорт. Владимир Владимирович являлся председателем правления волейбольного клуба «Атлант» и многое сделал для совершенствования этого направления. Был удостоен высоких государственных наград и звания почетного гражданина Барановичей. Соревнования среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ примет спорткомплекс «Атлант» 17 и 18 сентября. В состязаниях будут участвовать ребята со всей республики, которые представляют резерв для профессиональных команд. Заявлены клубы Пинска, Волковыска, Минска и Барановичей. Откроют соревновательную программу 17 сентября юные спортсменки нашего города. Их соперником станет столичная дружина. Начало в 12:30. Официальное открытие намечено в этот день на 16 часов. Итоги подведут в пятницу 18 сентября. Лучших отметят призами и дипломами. На неделе стало известно, что «Жирандоля» в третий раз соберет любителей бега в Барановичском районе. Легкоатлетический трейл на этот раз примет парк «Отель Яркий» в Колбовичах. Как рассказал директор физкультурно-спортивного клуба «Надежда» Александр Воронец, мероприятие 3 октября станет настоящим спортивным праздником для всей семьи. Предусмотрены дистанции для детей. Участникам до 9 лет предложат преодолеть 800 метров. В возрасте от 9 до 14 лет 1,5 километра, взрослым можно выбрать дистанцию в 3, 5, 10 или 21 километр. Александр Воронец отметил, что каждый на финише получит оригинальную медаль и призы от спонсоров фестиваля. На протяжении дня будут организованы интерактивные зоны, а до места проведения из Барановичей можно будет добраться на отдельно организованном транспорте. Регистрацию уже прошли более 150 человек. Ожидается, что забег соберет порядка 500 приверженцев здорового образа жизни. Начало в 12:30. Дополнительная информация по телефону плюс 375-29-724-19-24. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
7: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 18 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: Баранович ФМ.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем о дурацком.

Думал, что я никогда не был слеп, но оказался скитальцем, потерянным в собственной мгле. С тобой я словно ни разу не был на дне.

0: Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Барановичи FM на 100.0.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: do now?
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: и ноль. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

Барановичи FM на 100.0.

данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.